Ако жау ит мэн дугшан та суэнэ дэ бэмбичу дэхэ дэцэ юсич. Удэй дэ соус гэгнэш, ако жаду дэгнэнч, ачан штуяк, ако ноч. Да, нэгудаш, шибижа, аптобижа, нэ, цэкс, ай, нэгудаш. Удэй дэцэ гэдрин плэс. Кэм ако ашка, чач шибитэгнэнч, ако ноч, жаду штэч. Амин, мэйна, мэйна туштэжа. Ако, че нэнду цэ мэгнут биасо. Кем я шиш, ако да не шабето джискосе, да мушава хел бисум. Беко бисум, кэд бим бил бихем не шабето джискосе, да ако пшку бисум. Ако не жи бэм бита джи Юмарин Риджин Уайлдлайф Борд. Ако да хи да са чтог я вабну, да шка догнишн хи ай мэн шток, я мэг мэн шток, ако да че дэ не на тачния. Ако не гау и витам ако яка. Кем ако айч... Я бы чудо, это целое скажение, что я говорю, что это гнозь инвитационный пул турнмент, так он еще бы тоже сказал, да, но шпицом, что это шпит, так нож, бихем на уша бы тоже сказал, так он еще... Gathering place gymnasium, когда это сажа мадуа ноч, я говорю, а птачи шка, я говорю, что это шпит, так шпит, так на. Кем я говорю, на бауч, пегам да там дыну, не им дыну, что это посу, кем я говорю, что это не сосом дыну, не сосом дыну, не шапты, что это посу. Ако мин бэм бих тэгнэш да чайо жгибо жанш твич. Ако Elders Wellness Week ишн гэдэгно, ако бэкштау шаби хэм нишну ниша бэта джискосы да, ако мушава хэл бисом. Кэ ада вас кэнэш Cultural and Tourism Department тэгэ жабин бита джа вивит тэгнэ мэж вашшэр. Ако нишну ниша бэта джискосы да, ниша шиш вича джа чивэ жгэда чинэна. Ако джачим сын хок кибо, што шима джачи вивит. Ако ли юана вискача, нак джачим доттуак, нэнэ нау бэк бэкштау, нэнэ нау бэкштау няй, ниш няй, као ештач. Кем я говорю, да, и дэсэ residential school gathering, хитту дэгну, ако мэшыга майхил бисам, ако жэка, нэнэ нау пихэм мэдатэ тоджи скосы дам. Да, и осуанэ пичи дэсэ, ако я джа, чим пшыга мэч, осуанэ пина юм дэно, кэдэ бэносим гэд. Ако бэкштау тоджи скосы да, бихэм ниша бэ тоджи скосы да, от мушавай хэл бисам. Кем ако отеи да се ужебогумо, ако жато дегнож ужебогумо, джишка, а джишка дж. Меда то че джи скос да, на неко законом се да жакон жабим бита гояк, а че ма дохи гояк, кем ак жабим шка як, а готска туди як. Кем ак тогон закон ашим гояк, на шаптуа нехтокш. Кем ак тогон закон адава нушич, агон Каролайн Миянску ми нейна негидж дат. Я бы желал дать мяч, уже богом, а гонжо же World Elder Abuse Awareness Day, а гон не шабет уже скосы да же чина ноч, а гон байк шабет уже скосы да же шабер, а гон же бум танош, да и да че OBCN, мы с вами как сайтак сука гонжо же вичар. Да, птажишка же, а гонжо же магнож, гибо чайо, Cultural Department. Кем я ген Джастин Миянску, махау гэджа да тэгнэ джа муапту мю адго Нордри энн Уэлл сишн кадайо. Кем я гэджа да чайо бингу на ноч. Ако жа хитна ножи да та чай. Айч, уже богу мо. Джейми фон Миянску, джа гэджа жим дотту ак нау бэг нэнэ нау. Ниш ош нау ньяй, ниш ниш гоэш, ниш ниш нагудош, нагудош. Мэссиши даса, агонжо чи гибо, ча мукшай хит, ча кэгэ ча мукшай ха, ча ягэнэ ака, ондо хусимо, саймоа усницу, хияко наши жа чинэ патнэск, чиште гожим гонао мэсси уяр, агонжо гибо, боксэй мгу як, надо мгу як, нжи узни чигма, жгэ мэгэн жи гаока нойма, чва ша ягэнэ, ча чи битасэн хачнэ, ажим санскод, ништэм гамэн хуич, ча бим чамсэн хамокнэ ясэнэ кэсуд. Агун я ча ча стай магно ча ча витэг ниш консен касу но на мукша на ниш но тоджи скосы да мукша ва хелби сумо шка агу джи спиж National Indigenous People's Day. О, ту имиджи даса агу Cultural Gay Heritage and Language Presents. Чигу я чгуапту мигу на дэн дат на ножа га миджу апша уштаг ножа агу нене нау тоджи скосы да нигу даш иши бижа. Уйнанду цайту мага нене нау бэг бэг штау бэг штау ниш ош нене нау ниш нене нау нугу даш нене нау. Так даже жишум датта яг. Умини дэх даса уйминджи чагу нжиджи бэмбитэр. Food Resilience Plan ишин кадум жау гэн гибо мичим хай гай мухи важ гэм ага дэн даш ажи тут мага. Ако
Amui, Food Resilience Plan, Lunch and Community Feast, is in Kadagano. Howard McDonald wellness care cultural department takes up with self care who they a community hall wellness and cultural department and bitage family activity with expressive arts. Hole in one prize, Hogan Ford F-150, who Dabin ask, Hogan Campbell Ford, Jab Tamoti Wach. Hogan Hole in One contest, best score, longest drive, closest to the pin. Betsy Mark at womenji.ca, Jimson Hamwa, Hogan Waste Nabita do ya. Homin Ujimin Womenji, just seen Sujga Hamamu Betch, Hogan Nishum no Bakeshaba Jado de Shayo. Jabim Sketch, Hogo. I'm going to go to the old factory.

Ők megolnosi Джеси Бижне, не на вато джиско се домушева, я би со малко шеш пега, ме датам не имам да но бекши тау шаба, ше ше ше джишка джиш усу поч. Ашк мег ниша, ме датам много да шитен, че джишка че оношка джа бопч. Оноши цюц да сон. Як че ойт ме дук заган гаге ди свиж да хуашке джу ношке шке джу, ниша чем датам ниша шке че цюц да сон. Мат ю мукаш, ако га уихегну ду да ше аш, тоби ди да са National Aboriginal Economic Development Board. Kéme ako nišo, čo mňa tom denu išnú nišo, keďže že si uctá son, ako ništem gači jeden žiac, chodom ako nožo snicu, či ja skvývoň program, ako a môj agne, a jegne ništem gači štač, ako nežo žiť, ako jeď skvodom za mňa, čo bym byť, že gači byť, že ja ako ešte skvodom ako nož, a jeď ako čo žiť, či gvišu, da je bače skvodom ako svič, ako ešte by sa matač. У мен ниша чем да томно ништо не шо ге че че си да со наго Доналд Трамп кад бас ко нега нохта бу гед нега на Гранд Джури да и да са Майами ништо мно ниша шо бжите ни мене наго за горе хачи ше да бас ко нега нон А ю гав кен я га гу искучи ту да кем син хиген ка жа гау чен дой такси чва ю чава пти мишу да Марелла го Трампс ай уидзу нега шин ка дейт А ю гни я гибо Da mogu žiš biti hamoča njega, mislim, higen hož neško od stej tak niša, kao čem doj tak niško, da čuvaju džači hua ptmič. Ako nen hizgon hige ispič, noše geškač, hunta hudač.

0: У мого я гнав тогда нож газ, я в сне так что я уйтаж. Да, да, это экстрим риск, я но это себе уя Redison, LG3, LG4, гене обска, имен джис, мейн оска, гене шлем ска, сарсел, гема груан. Да, я бежу к сне так он гаджа уйтаж, я бак, аджи си ла форш ту, фирма Черфевил, отиш мантинс, ме тагми, ла сар, имес, Валдор, Сенетер, гема к пара Вендиго. Я бежу к сне так он гаджа уйтаж, да, это ше бугмо, хуцина, кувио, осуане пи, гуэн, тимис кеминг, лак сен жан, гема к мистасни, ривер. Můj magáč, že to god náš a ujítáš od teď od města s kým čkebeke sýč.
1: Andrea Kitchen ní, CBC Norton Tdeno, mistis ní EO Waswanapí Nouti.
0: Oh my carry the Apache Agon Ganana get shot no chicha go we wish I gonna dan skoshi with the hidas and emska got kashash gem chat out job match got this kwasha who we tag no each and you wish nando satan and gods gonna watch it and you get man to gonna go wash should stay tak so ja to to agno to as nishtem gonya that's kick seal my at nishtem the bajmono Cheryl Apache jam hagobna
2: oja harriet
3: oja
2: Sashka did say to Nano, what should give us a shake? It's Pataya, the wee wee dod, Nishtam get a shiny, the Dutch God give us, see you. Then how he date them he goes in here, what mean, eight Nano?
3: Did you do get a wee head make the man of Mugawash? Dead old dog, no dog, a bony, and as far as risk as you could to be on her. Eskos could edge up, she should die, G.I.G. Your mama, you.
2: Jag vet inte vad jag ska göra.

Как мы говорим, что же себе жена на вот же скосы дому шева, я бы с ума кшеш пегам, да там не ем, да там бег штау шабаш, а шеша дишка жгешу супоч, а шк мэг не шам, да там много да шиттен, че дишка чу, но шка джабопч, ой, но шит стит стасон. Как че вейт мэду саган, гаге дис виж да хуа шке жу, но шке шке жу, ни шад шам, да там не шашке че джит стит стасон, мэт ю мукаш, а гу гауи хэгну ту да шаш, то беди да са National Aboriginal Economic Development Board. Kem ago ni shod sham datum de nish nu nish shog ye shajit siut stason ha go nish tem makat shi ye jinji yat su do magno jos nit suj yas ku yon program ago n amu ya gun ha yun nish tem gaji shtach ago n jiji ga yut su do mazav ni ashu bin bihta jiga gat shi bihta ju ya ga shat su do magno sh ay gak shi jiwi shi gu shu da ya bat shat su do mas su ishak ga ish bista matach. У меня не шо чем дату, но ничто не шо геша житсит стасу на гу Дональд Трамп, кад вас кунег нухта бугет на игра Гранд Жюри, да и да са Майами. Ничто мно не шо шо бжитти ни мне, не на гу загорю, а чи шит вас кунег нон. А ю гав кунег, а гу искучи ту деким сын хиген, то же гау чин дой такси, чо ю чо оптими, шо да Марелла гоу Трамп сай уйдзни гешен кадейт. А ю гунег ибо... Да, мы же шпит, мы же не гамы сын хиген хожны шкод стей тагниш, а гаучин дой тагниш, куды чуваю джачи хуап дмич. А гунын хидзгон хигей спич, ну шегэш гадж хунта хутач.